0: нам на всякий случай зоны.
1: Что? Раздуешь собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.